служителю моему Иову, ибо нет такого, как он, от тех, кто на земле. Человек незлобивый, истинный, непорочный, богочестивый, удаляющийся от всякого зла. Доселе он придерживается незлобия. Ты же рек, чтобы имение его напрасно погубить. Внял ли ты Иову? Господь уже не спрашивает, как первый раз. Внял ли ты мыслью? Первый раз он спросил, внял ли ты мыслью Иову? Теперь не так. Внял ли ты Иову? Почему так? А потому что непорочность Иова проявилась. Служителю Иову. В первый раз Господь назвал Иова «рабчадо», по-гречески «пайс». Отныне и до конца книги Иов теперь называется «рабслужитель», «терапон», «рабслужитель». Страдание Иова – это служение Богу в его споре с дьяволом. В конце книги Иов выступит как истинный священнослужитель. В масоретском тексте различие «рабчадо» и «рабслужитель» отсутствует. Одно и то же слово употребляется. «Авди, раб мой». Человек незлобивый, удаляющийся от всякого зла, придерживается незлобия. В испытании впервые явилось незлобие Иова. Это новая похвала Иову. В масоретском тексте новой похвалы нет. «Ты же рек, чтобы имение его напрасно погубить». То есть ты разорил Иова и ничего не добился. Масоретский текст дает другой смысл. «А ты возбуждал меня против него, чтобы разорить его даром». Смотрите, в греческом тексте дьявол рек тщетное и потерпел первое поражение от Иова. В масоретском тексте добавлено одно слово. «А ты соблазнял меня, чтобы разорить его». И получается, что не Иов, а сам Бог не поддался искушению сатаны. Вот одно словечко добавлено, и все, другой смысл. «Отвечав же, дьявол сказал Господу, кожу за кожу, но все, что имеет человек, заплатит за душу свою». Кожа за кожу. По-разному толкуют это выражение. Ну, во-первых, по обычаю меновой торговли среди кочевников мерой стоимости были кожи. Сказать «кожа за кожу» означает «так на так», «равное на равное». Иов, дескать, богобоязнен недаром. Да, он потерял имение, но сохранил жизнь, душу. Тут один смысл. Второй, дополнительный. Все, что потерял Иов, может быть приобретено вновь. Но если беда коснется его собственного тела, кожи, это будет уже невосполнимая потеря. Опять дьявол продолжает свою мысль. Недаром Иов благочестив, недаром Иов праведен. Имеет смысл вообще как-то вот запомнить эту дьявольскую мысль, что никто никогда ничего не делает даром. Вот эта мысль о дьяволе. Но пошли руку твою и коснись костей его и плоти его. Не в лицо ли он благословит тебя? То есть, не проклянет ли тебя в лицо? И рек Господь дьяволу, все предаю его тебе, только душу его сохрани. Вторично Господь дал испытать Иова тем способом, каким просил лукавый. Исшел же дьявол от Господа и поразил Иова гноем лютым от ног даже до головы. Поразил гноем. Болезнь Иова называется в греческом тексте тем же словом, каким обозначалась одна из египетских казней. Это струпы. Струпы в книге «Исход», они так описаны. «Струпы, волдырящиеся, вскипающие на человеках и четвероногих по всей земле египетской». Вот струпы, волдырящиеся, вскипающие. Вот, в еврейском «шехин» – это такое воспаление, которое может быть первой стадией проказы. То есть дьявол поразил Иова каким-то гнойным струпом, или вот какое-то вот такое вот воспаление было первая стадия проказы. Думают, это сейчас цитирую исследователей,

0: что, судя по отмеченным в книге проявлениям болезни, Иов был поражен проказою. Эта болезнь начинается с появления на теле гнойных прыщей, имеющих форму гнезд. При дальнейшем развитии болезнь покрывает всю поверхность тела и разъедает его так, что все члены кажутся как бы отставшими. Ноги и голени опухают и покрываются наростами, напоминающими наросты на коже слона, откуда ее название «слоновая болезнь». Лицо становится одутловатым и лоснящимся, взгляд неподвижный. Одержимый жестокими болями, больной лишается сна и мучится кошмарами. То есть к Иову вот применяется такое вот клиническое описание знакомой болезни. Так это было не так, мы точно не знаем. Во всяком случае, сказано так, что дьявол поразил Иова гноем лютым, от ног даже до головы. Поразил гноем лютым, лютым. Панерос, одно слово, обозначает лукавый, это дьявол, он же лютый. Панерос. Иов удалялся от всякой лукавой вещи, теперь испытывает от лукавого самое лютое зло. Ну, помним, что в масоретском тексте различие злое и лукавое отсутствует. Так же и здесь этого нет. От ног даже до головы поразил его дьявол. В масоретском тексте сильнее сказано «от подошвы ноги его до темени его». То есть конкретно «от подошвы до темени». «И взял Иов черепок, чтобы строгать гной свой, и сел на гноище вне града». Находим две очень важные детали. Первое – Иов на гноище. Это образ пребывания живым в аде вместе с червями. В масоретском тексте исчезла картина, как гнойный сидит на гноище, потому что Иов, согласно еврейскому тексту, сидит в пепле. Второе – Иов вне града. Это важная деталь. В граде Иов почитался, как увидим дальше, подобно царю, он был судья. Теперь Иов вне града, а вне стана, вне врат должен был пострадать Христос. Как об этом пишет апостол Павел. Также вне стана отдельно должны были жить прокаженные. Это очень важные слова. Если Иов указывает на Христа, то вот эти слова, что он страдает вне града, относится ко Христу. Этих слов вне града нет в масоретском тексте. «И когда много времени минуло, сказала ему жена его, доколе будешь терпеть, говоря, се жду еще малое время, ожидая надежды спасения моего. Ибо вот потребилась, ну, скрылась, исчезла, потребилась от земли память твоя, сыновья твои и дочери чрева моего болезни и труды, ими же я вообще утрудилась с муками, скрылись, а ты сам в гнили червей сидишь, ночь проводя без покрова. И я скиталица и служанка, с места на место перехожу и из дома в дом, ожидающее солнце, когда зайдет, да упокоюсь от трудов моих и мук, которые ныне охватили меня. Но реки — глагол некий ко Господу, и покончи». Вот что сказала жена. «Реки некий — глагол ко Господу». То есть жена не может сказать «похули Бога». Вот. Но она прекрасно понимает, что хула на Бога – самоубийство, и она предлагает его смерть, как исход и конец его страданий. «Покончи и скончайся». Он же, воззрев, сказал ей, «Как одна из безумных жен ты возглаголала, если благое мы приняли от руки Господа, злое ли не стерпим во всех этих приключившихся ему бедах, ни в чем не согрешил Иов устами пред Господом, устами не согрешил, а что у него на сердце и что у него в помыслах. Вот вопрос. Этот вопрос должен получить ответ. Что Иов мыслит? Пролог заканчивается. Являются новые действующие лица. Между Иовом и его друзьями состоится диалог. То есть пролог закончится. Будет диалог. Это будет следующая часть книги Иова. Но предварительно нужно сказать, кто эти друзья Иова, которые пришли его утешать. 11 стих 2 главы. «Услышали трое друзей его о всем зле, что нашло на него. Пришли каждый от страны своей к нему. Елифаз, фимонитянин, царь, Вилдат, совхиянин, властитель, Сафар, наамитянин, царь. И пришли к нему единодушно утешить и посетить его». Разберемся, кто были эти люди, хотя очень скупые у нас сведения о них. Их имена – Елифаз, Вилдат, Сафар – ни одно, так же, как Иов имя, не встречается в истории Израиля. Елифаз и Вилдат происходили от Авраама. Я не буду сейчас приводить цитаты и родословие их, в Библии все это указано. Через Хитуру они были потомки Авраама. Елифаз был старшим из друзей Иова и его близким родственником. Может быть, как Иов был идумеянин. Елифаз – фимонитянин. Фиман, откуда был родом Елифаз, это область Идумеи, известной мудростью своих обитателей. Мы с вами увидим, что Елифаз имел откровение от Бога и дар пророчества. Он будет самым ответственным из трех друзей Иова. Уточнение, что к Иову пришли властители, Елифаз и Сафар – цари, а Вилдат – властитель, отсутствует в масоретском тексте, однако царственность этих особ, этих трех друзей, имеет значение. Ну, во-первых, из слушателей и собеседников Иова упомянуты только иноземцы и правители. Не упомянут четвертый собеседник – Елиуй. Он будет говорить значительную речь в книге Иова. Елиуй. Вот он не упомянут. Следовательно, могли быть не упомянуты и другие, даже многие слушатели ставшего знаменитым богословского спора. То есть упомянули только вот тех, кто издалека пришел, к тому же цари. Второе обстоятельство. К Иову, как к другу, как к равному, пришли цари и властители, а сам Иов почитался в народе как царь. А вот тема царя и царства была очень болезненной для иудеев-масоретов, потому что цари в потомках Исава и Думияне были прежде, как говорится в книге Иова, царствования царей у сынов Израилевых. Но что более важно, царями иудеи времен земной жизни – Иисуса Христа были идумияне. Ирод был идумиянином. И после распятия царя иудейского, иудеи остались без царя вообще. Царственность Иова – еще одно указание на то, что он прообраз Мессии. Царское достоинство друзей Иова в масоретском тексте не упомянуто. Вот пришли три друга. Увидев же его издалека, не узнали, и, возопивши гласом великим, восплакали, разодрали каждый одежду свою и посыпали землю на головы свои. Посыпали на голову землю, потому что Иов сидел на гноище, а в масоретском тексте бросали прах. Они сидели при нем 7 дней. И 7 ночей, и никто из них не говорил ему ни словом, ибо видели, что язва ужасна и велика весьма. Можно понять, что об Иове его друзья плакали, как по умершим, потому что Семь дней оплакивали патриарха Иакова, как говорится в книге Бытия. Пролог закончен. Для понимания следующей части книги, когда друзья начинают жестоко спорить с Иовом о Боге. Важно, что друзья сострадают Иову, насколько это в человеческих силах. Если бы не было в них этого великого сострадания к Иову, то не было бы и самого богословского спора. Такого значительного нет. Они ему сострадают, но они будут спорить с ним и упрекать его. И это исключительно ради истины и в рамках богословского диалога.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии». Продолжение следует.

0: братья и сестры, предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную памяти кинорежиссера-документалиста, автора нашего радио Валентины Ивановны Гуркаленко, которой 23 мая исполнилось бы 80 лет.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии православного радио Яшкин Вячеслав Федорович, алтарник Санкт-Петербургского собора Самсона Сраноприимца. Хочу напомнить вам, друзья, что 23 мая 2026 года исполнилось бы 80 лет со дня рождения выдающегося человека, кинодраматурга, кинорежиссера, последнего художественного руководителя, к сожалению, не существующей сегодня киностудии «Леннаучфильм», заслуженного деятеля искусств России, действительного члена Национальной киноакадемии НИКа, Петровской академии наук и искусств, еще совсем недавно профессора, руководителя режиссерской мастерской Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, лауреата многих международных отечественных фестивалей, обладателя «Золотого Витязя», «Золотого кентавра», «Золотых медалей» имени Георгия Свиридова, Сергея Бондарчука, Валерия Легасова, ордена «Чернобыльская звезда» и прочее, и прочее, и прочее, Валентины Ивановны Гуркаленко. Человека, который не подведет, не подставит, но посоветует и наставит, как про нее привыкли говорить знавшие ее люди. При малейшей возможности любому, не обязательно другу, а любому человеку, с которым как-то пересеклись ее жизненные пути, она всегда совершенно бескорыстно оказывала максимум внимания, всю помощь, на которую была способна, и делала столько добра, сколько позволяли ее возможности и полномочия. Так поступать было ее жизненное кредо. Во всем настоящий, доброкачественный, талантливейший человек, с которым можно бы, не задумываясь, было идти в разведку. После тяжелой болезни, которая, по моему убеждению, явилась следствием длительных командировок в Чернобыль, про которые она сделала 2 полнометражных фильма, и нервных потрясений октября 1993 года, когда убили ее мужа, отца и ее детей, она скончалась 23 ноября 2025 года. Похоронили ее на малой родине супруга, великолепного режиссера Александра Васильевича Сидельникова в поселке Волхов мост. Это Чудовский район Новгородской области. Рядом с ним трагически погибшим 4 ноября 1993 года, в день, когда Ельцин из танков расстреливал московский Белый дом, а его снайперы убивали людей, в числе которых были наши иностранные журналисты и режиссер Сидельников. Можно ли сказать, что ее с нами нет? Если можно, то лишь отчасти, потому что с нами она в нашей памяти. Плоды ее трудов, фильмы, которые помогают, поправляют и корректируют наши мысли и поступки. Вот что про нее писали много лет назад. С приходом Гуркаленко Валентины Ивановны в 1971 году на киностудию «Леннаучфильм» проникло православие. Набирая силу, оно оформилось объединением «Выбор», костяк которого составили воцерковленные люди. Она его возглавляла все время его бытия. Вклад Валентины Ивановны в кинематограф – это вклад талантливого православного русского человека в родную историю. Валентина Ивановна не только скрупулезно и бережно собирала и собирает осколки Великой Руси прошлого, но вдохновенно пишет летопись нашего времени с судьбами защитников и создателей Руси. Посему к таковым необходимо причислить и саму Валентину Ивановну. Я имел счастье работать под ее руководством. Часто вспоминаю об этом. Особенно запомнились съемки некоторых эпизодов фильма «Петербургский романс 3. Свидание с вечностью». Он о событиях 1993 года. Помню, как мы приехали в Волхов мост, как перевозили со звонки часовню на кладбище, где похоронен Александр Васильевич Сидельников. Как мой маленький тогда сын Федя, которого я минут на 20 оставил одного на берегу Волхова у звонки, встретил меня в пробитой немецкой каске на голове с карманами, набитыми автоматными патронами. В Грузии, из которой нашей семье чудом удалось переехать в Санкт-Петербург в том же 1993 году, от которой война была далеко, приходилось порой слышать рассуждения вроде «Лучше бы мы не воевали, а сдались. Было бы у нас и баварское пиво, и сосиски с колбаской». Но когда подобные фразы ухо улавливало в Питере, с огромной горечью и несогласием мне хотелось притащить таких вещателей на берег Волхова, чтобы они почувствовали, как хрустят под ногами пробитые каски, а главное кости отцов и дедов наших, как все поблескивают из земли старые гильзы, патроны и снаряды. Можно ли это забыть или предать? Валентина Ивановна говорила: режиссер научно-популярного кино – это вообще уникальнейшая профессия. Ведь он должен быть исследователем, аналитиком, художником, организатором, но прежде всего хорошо образованным человеком. От себя могу добавить те качества, которые видел и которым старался учиться у Валентины Ивановны. Быть чутким, хорошо воспитанным, честным и глубоко порядочным. Видимо, она все это включала в понятие хорошего образования. Хотелось бы вспомнить, как все начиналось. Обратить свой мысленный взор к той юной европейской девушке, родившейся 23 мая 1946 года в городе Лида в Гродненской области, не так давно ставшей Западной Белоруссией, где люди общались на двух языках – русском и польском. Окончивший математический класс средней школы с золотой медалью и приехавший в Москву, чтобы стать ученым-физиком. Возникает вопрос, как же она попала в ВГИК? А все неожиданно просто. На те физические специальности, куда я пыталась подать документы, меня не брали, не пропускала медкомиссия, вспоминала Валентина Ивановна. Я искала выход из положения, листая справочник вузов Москвы, где прочла, что есть институт в ВГИК, в котором есть мастерская научного кино. Вот, буду заниматься своей физикой, ну а кино, ведь это способ пропаганды достижения науки, так что и оно пригодится. У нас с Валентиной состоялась большая серия бесед, которые были записаны на диктофон и расшифрованы мной. Так что большая часть того, что я скажу сегодня, это пересказ наших с ней бесед. В таком легкомысленном состоянии, продолжала она, и я прошла 3 тура, получила высокие баллы на постановочном факультете и отбыла домой. Обратно в Москву приехала в день 1 сентября. Когда я увидела расписание занятий, у меня на голове волосы встали дыбом, потому что там не было никакой науки, кроме марксизма и актерского мастерства с утра до ночи, и никакой физики вообще. Но ВГИК на самом деле действительно был вузом элитарным, с великолепными педагогами, учительством от сердца к сердцу. На 3-м курсе к нам пришел Николай Николаевич Третьяков. Очень скромный, тихий преподаватель. Он на первой же лекции меня ошеломил, показывая на старинном диаскопе слайды с изображениями строений и икон домонгольской Руси. Для меня история начиналась с Петра I. И вдруг я вижу храм Покрова на Нерли, Софию Новгородскую, Богоматерь, Великую Панагею, Владимирскую икону Божьей Матери. Что-то такое внутри у меня происходило. Потом он показал вышитый на пелене лик какого-то святого. Тут во мне вообще что-то дрогнуло. Спрашиваю, это кто? Николай Николаевич говорит. Преподобный Сергий. Это была пелена с раки преподобного Сергия Радонежского. А кто это? Он растерялся на мгновение, не понимая, на какие мои познания он может опереться. Основатель Троицы Сергиевой Лавры, который благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. А, Куликовская битва. Что-то начало у меня проясняться, слава Богу. Никаких сантиментов в этом лике нет. Он вполне суров, но почему-то не отпускает взгляда. Даже что-то внутри прямо дрожит. Так, собственно, с преподобного Сергия и начался мой путь открытия России. Классический 19 век через литературу, музыку усвоен. Но тут же вдруг вся история отодвигается почти на 1000-летие. Поскольку речь зашла о преподобном Сергии Радонежском, позволю себе рассказать историю, которую много позже сообщил Валентине Ивановне один владыка Архиерей. Не рассказать ее сейчас будет неправильно, поскольку нельзя откладывать важное до череды и срока. Она очень любила эту историю, считала, что русские люди должны ее знать. Как мы представляем себе подвижников веры и верующих? Богомольные старушки, божьи одуванчики, крестятся, кланяются перед иконами и больше ничего не могут по немощи и старости. Так же, а святые на иконах, слабенькие седые старички, которые хоть и помогают нам иногда, но крестят лоб, бьют поклоны, благословляют. Но чувствуем ли мы в них силу, духовную мощь? Осознаем ли мы в их словах неземное могущество, отражение того безграничного божественного всевластия, абсурдного с рациональной точки зрения? Осознаем ли мы мощь и силу слова Христа, его воззвание, обращенного к умершему 4 дня назад и уже насыщающего воздух вокруг себя неприятными запахами тления Лазарю? «Выйди вон!» Какая сила, а точнее безграничное всесилие нужны для того, чтобы это абсурдное повеление было исполнено? Преподобный Сергий Радонежский не просто благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, он усилил его армию 2 иноками, которым велел взять в руки оружие и сражаться. Это были Пересвет и Ослабля. Монахи, вроде бы, которым в битвах рубиться как-то и не очень хорошо, они оба погибли в этом сражении. Но один из них, Пересвет, перед началом битвы вышел на поединок с первым богатырем армии противника, непобедимым Челубеем. Победить его Пересвет не смог, но и не был побежден его силой. В поединке погибли оба. Так вот, история, которую надо рассказать, ее Валентина Ивановна хотела сделать известной многим, заключается в следующем. Некоторое время назад в Троице-Сергию Лавру приехали буддийские монахи. Зашли в Троицкий собор плотной группой и стали около мощей преподобного Сергия. Стоят. К мощам не подходят, просто стоят. Долго, очень долго стоят. Наконец дежурный монах подошел к ним и поинтересовался, не надо ли им чем-нибудь помочь. В разговоре выяснилось, что они из какого-то монастыря типа Шаолиня, которые воспитывают и готовят монахов-воинов. Шаолинь вообще это буддийский монастырь в Центральном Китае и также называется самое, пожалуй, известное в мире боевое искусство. Они разбирали свою библиотеку и наткнулись на древнюю рукопись, в которой описывалась Куликовская битва и этот поединок Пересвета с Челубеем. Челубей, оказывается, был воином этого монастыря. Причем это был воин самой высокой степени подготовки и выучки, самого высокого посвящения. Воин, которого благословил настоятель этого монастыря. Это считалось у них чем-то запредельным, в смысле духовной и физической силы. Он ни при каких обстоятельствах не мог не выиграть поединка с любым соперником. И когда они узнали из рукописи о том, что в поединке сшиблись и упали замертво оба, это был для них шок. Они поняли, что за противником Челубея, русским монахом-воином, стоял духовный руководитель, как минимум, равный по мощи их тогдашнему настоятелю. Вот почему они поехали, приехали и стоят в храме, медитируют, стремятся осознать, пытаются понять, кто такой Сергий Радонежский, хотят оценить его духовную силу, мощь и напитаться ею. Мы обычно думаем, что наши святые тщедушные и слабенькие старички. Ну да, молитвенники, конечно, очень много трудятся, но не понимаем, какой на самом деле мощью и силой они обладают. Эта история напоминает нам об этом, как и о другом. О том, что православные люди вообще-то воины. А православие не религия вялых, апатичных соглашателей, которые, когда их ударят по одной щеке, тут же с готовностью подставляют вторую. Нет, православие – это воинство. Ведь даже для борьбы с ними были придуманы когда-то не простые, а воинствующие безбожники, не атеисты, а военизированные атеисты. А подставлять щеки под удар надо не в борьбе со злом или во время поединка с противником. Это делают среди своих, и только лишь для того, чтобы искоренить и уничтожить зачатки зла между ними. Подтверждает это следующий эпизод из Евангелия. Иисус, схваченный в Кедроне, был приведен к первосвященнику. Начался допрос. Ответ Господа показался неучтивым одному из слуг. И он, далее цитата, «стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав, «Так ты отвечаешь первосвященнику». Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Евангелие от Иоанна, 18 глава, 22-23 стихи. Но другую щеку Иисус не подставил. К сожалению, мы этому мало научены. Может быть, даже отчасти утеряна эта наука, потому что прервана цепь родовой наследственности. Но она восстановима. И восстановление происходит у нас на глазах. Нельзя не отметить при этом своеобразную рифму событий. Если во времена Сергия Радонежского монахи усиливали армию, то начиная со второй половины XX века воины советской армии усиливали поредевшее монашеское и духовенское воинство Русской Православной Церкви. Это архимандриты Кирилл Павлов, Алипий Воронов, Петр Кучер и многие-многие другие монахи и священники. Благодаря Николаю Николаевичу Третьякову, говорила Валентина Ивановна, какие-то основы мы изучили еще на третьем курсе в рамках его предмета «Изобразительное искусство России», которое он нам читал и очень много показывал. Развитие революционных настроений, которое приводило к учащению и оправданию бунтов, терактов в XIX веке, коммунистическая пропаганда революции, борьба с уклонистами и фашистами в XX веке шли своей чередой, но параллельно им, из-под воль, все это время происходил и другой процесс обратной направленности, возрождение, воспоминание о Святой Руси. Это удивительно и почему-то никем не проанализировано до сих пор. История нашей многострадальной Родины требует изучения и осмысления заново. Мы до сих пор не достигли необходимого равновесия и внутреннего умиротворения. Но тем не менее, вопреки насаждаемым со стороны идеологии, корневая Святая Русь вставала из тьмы веков. Например, в картинах Нестерова, Сурикова, Маковского было много художников, живописцев, литераторов, архитекторов, музыкантов, композиторов, принявших участие в возрождении Святой Руси, помогавших вспомнить ее. К тому времени, когда наша страна добралась до главного русского бунта, как всегда бессмысленного и беспощадного в 1917 году, у нас уже был заготовлен, хотя не осмыслен и не воспринят всеми, фундамент понимания того, что такое Святая Русь. Но в этом таинственный парадокс. Все перевороты, отречения, революции помогли многим понять и осознать этот фундамент, ощутить его значение, а скорее заложили дополнительный, новый, кровавый, а потому очень прочный фундамент из новомучеников, на котором сейчас, наконец-то, мы пытаемся что-то выстроить. Все, что происходило и происходит, это совершенно не случайные процессы. И многие не только во ВГИКе, в те далекие времена моей студенческой юности, угадывали эти проблемы, размышляли над ними, старались правильно представить и понять эти пространства восстановления памяти и развития культуры. Нельзя не сказать о том, как много и в каких трудных условиях было сделано в прошедшие два века, тут же оговорившись, что сегодня трудностей не меньше, а сделать надо еще больше. Завершила эту часть рассказа Валентина Ивановна. Далее следует рассказ про кино, про язык кинематографа, язык Федора Александровича Тяпкина. Хотя я уже заканчивала 4-й курс ВГИКа, я очень мало понимала про кино. Я была человеком литературным, много читала, писала стихи, прозу, выполняла все задания, но это было на бумаге. Что же касается движущегося изображения, то есть самого кино, это было где-то там, далеко, и было вслепую. Мой мастер, Александр Михайлович Сгуриди, видел и понимал это. Впереди оставался один дипломный год, когда он сказал: «Я посылаю тебя на практику Федору Александровичу Тяпкину. Это замечательный режиссер, и я надеюсь, что он тебя научит». Это было в конце 4-го курса ВГИКа. Я попала к Тяпкину, ничего не зная о нем, кроме того, что это был один из ведущих режиссеров студии Центра научфильм, о котором многие студенты и сверстники говорили с какой-то иронией. Он снял фильм «Рукописи Ленина», за который получил государственную премию. Федор Александрович – большой художник, художник по первому образованию. Он даже какое-то время работал на студии художником-мультипликатором. В этом фильме он придумал оживлять текст рукописи мультиходом. Это было впервые в кино, вообще впервые. Мысль появлялась на экране в развитии, в динамике. Она писалась на экране. Сейчас это все широко используют везде, и у нас, и на Западе. Но впервые в кинематографе это сделал он. И это было ново, необычно и очень интересно. Когда я пришла к нему на практику, Федор Александрович снимал фильм о Саре Лебедевой, создавшей скульптурный портрет Дзержинского. Меня поразило, что оплечный портрет среднего размера стоял чуть ли не в самом большом павильоне студии, окруженный огромным количеством разномастных осветительных приборов, в том числе на тележках. Все это могло двигаться. Кроме этого, задействован был операторский кран и большая бригада осветителей. Началась съемка. Я стояла, раскрыв рот. Скульптура снималась движущейся камерой на операторском кране с рельсов, которые располагались вокруг скульптуры. Движущийся свет в совокупности с движениями камеры оживлял недвижный материал скульптурного портрета, менял выражение его лица, проявлял в нем совершенно поразительные сущности, которые были абсолютно скрыты, когда мы просто смотрели на скульптуру. Этого никогда не удастся увидеть, рассматривая скульптуру, просто стоящую где-нибудь в Третьяковке. Это волшебство кинематографа меня потрясло и что-то во мне пробудило. Собственно, с этого и началось мое постепенное погружение в киноязык, которым виртуозно владел Федор Александрович. Он был великий мастер не только улучшать и совершенствовать этот язык, но с радостью делился своими достижениями, обучал этому языку всех, кто искренне этого хотел. Следующую часть своего рассказа Валентина Ивановна назвала «Предстояние». К концу моей практики Федору Александровичу предложили снять фильм о русской иконе. Он был предназначен для зарубежного обмена Центрального телевидения СССР. Фильм о древнерусской иконе. Это редчайшая на тот момент завязка за границей. Да и тема фильма была просто уникальна. Такой фильм для внутреннего употребления не снимать, не показывать где-либо тогда было нельзя. Хрущева, правда, уже не было. Это был конец 68-го года. Но атеизм был. Так что никакой древнерусской живописи нам внутри СССР не полагалось. Но для Запада надо было снять такой фильм, который покажет, как наше правительство заботится, реставрирует и хранит древнерусское искусство и архитектуру. И вот Федор Александрович сделал мне царский подарок. Конечно, как всякий талантливый русский человек, он, наверное, мечтал снять такую картину, но подарил ее мне как тему дипломной работы. Вы даже не представляете, насколько это был серьезный для меня фильм. Он стал фундаментом всего, что я сделала в последующие десятилетия. А получила я его просто настоящим чудом. Работа над этим фильмом была для меня началом нового, но нелегкого пути. С одной стороны, я была безмерно счастлива, а с другой стороны, не могла представить, как на экране должна смотреться иконопись. Абсолютно неподвижная, с которой ничего не происходит. Как снимать это? Как это перевести на язык кино? Язык движущегося изображения. Даже Тарковский, пытаясь показать Троицу, скользил по ней камерой, как ползала бы муха, бессмысленная в своем движении. И ничего в Троице не сумел раскрыть. Федор Александрович много часов просидел со мной с альбомами, обучая меня, как открыть движение, не придумывая его произвольно. Нет, его надо найти, углубившись в созерцание изображения, изучив его содержание и осознав смысл. И лишь после этого можно пытаться увидеть и понять движение, заключенное в иконе. Оказывается, оно обязательно есть в каждой иконе. Надо было только научиться его понимать и извлекать кинокамерой. Собственно говоря, лишь благодаря Федору Александровичу я и поняла, как это делается. Убедившись, что правильно построенная динамика изображения помогает понять его смысл, Валентина Ивановна начала писать сценарий. Для этого пришлось изучать церковно-славянский язык, иконографию и прочее. Весь букварь восприятия и понимания иконы. Хотелось начать фильм фразой «Россия, Родина, самое дорогое для каждого из нас». Изображение в это время – череда старинных русских соборов с остановкой на церкви Покрова на Мерли, которую тогда многие воспринимали как символ России. Но в те годы даже эти первые слова фразы звучали необычно и требовали смелости. Действительно, какая Россия? В Советском Союзе о России и русских, прилагательное, а не имя для нации, старались не говорить, старались к формированию новой общности советской нации, что было отрицанием России в первоначальном и глубинном смысле. Выглядело это странно, потому что для всего окружающего мира мы все были не Советским Союзом и не советскими, тоже, кстати, прилагательными, а Россией, русскими, все, даже татары, грузины и все другие. А вот продолжение заглавной фразы «И обязательно приходит час, когда мы обращаемся к истокам своей культуры, своей истории, всматриваемся в лица давно ушедших людей, силясь понять то, что они оставили нам так загадочно и так открыто 8 веков назад». Оно тоже плохо вписывалось в идеологию. Смотреть-то надо вперед, где в коммуне остановка, а не назад. И это все говорится на фоне домонгольской иконы. Таких у нас уже очень немного сохранилось, но эти образы пленяют и производят сильное впечатление. Мне хотелось на 30 минут погрузить зрителя в пространство иконы, оставить его там, постараться, чтобы ему было интересно там, чтобы он увидел, как она оживает, развивается, раскрывается, чтобы ему не хотелось выйти из этого пространства. Искусствоведы, древнерусники, были людьми поразительной глубины, большой основательности в познаниях и поступках. Многие из них художники, реставраторы древнерусской живописи и иконописи в это время совершали свои удивительные подвиги, спасали иконы, превращенные в пороги, столешницы, бог знает во что. Они выменивали, выкупали и выносили на себе эти тяжелейшие древние доски. Да, полуразрушенные или разрушенные храмы, иконы, которых, если и оставались на местах, находились в самом чудовищном состоянии, но в большинстве своем храмы были разграблены, частично сожжены. А иконами, как хорошо просушенными досками, могли воспользоваться для сооружения ворот, загородок, половиц, ступенек крыльца, где они попирались ногами всякий раз. Какие-то из них были великолепного письма, их требовалось спасать. Пытались также хоть где-нибудь сохранить имеющуюся ценнейшую фресковую живопись. К примеру, реставратор Адольф Николаевич Овчинников просидел в Успенском соборе Кирилла Белозерского монастыря на верхотуре, реставрируя и укрепляя фрески в лютом холоде и ледяной атмосфере несколько лет. А те, кто занимался исключительно реставрацией, тоже были совершенно удивительные люди. Ведь все, что они использовали в своей работе, начиная от химикатов, испарениями которых они постоянно дышали, Этим они подрывали свое здоровье, а работа была длительной и требовала неторопливости, нечеловеческого терпения. Раскрытие потемневшей иконы ведь идет по миллиметру, а оплачивается копейками. Как упоминалось, фильм делался для студии зарубежного обмена. То есть советский зритель о нем не должен был даже знать. Нас об этом предупредили. Но еще предупредили о том, что надо в фильме отразить, как наше государство заботится, бережет и реставрирует иконопись. Такова была преамбула к фильму от заказчика. Он же помог нам, назначив главным консультантом академика Михаила Владимировича Алпатова, искусствоведа с мировым именем, который окружил себя замечательным кругом помогающих ему научных консультантов, которыми стали Николай Николаевич Третьяков, преподававший историю русского искусства в двух вузах, во ВГИКе и Суриковском, главный реставратор древнерусского отдела Третьяковской галереи Николай Борисович Кишилов и старший научный сотрудник Музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева Валерий Николаевич Сергеев. У него, кстати, книжка в серии «Жизел» о Рублеве. Так началась работа над картиной. В сценарии была заложена важная тема – любви и жертвы, которая начиналась сказанием о Борисе и Глебе, продолжалась преданиями о судьбе Божьей Матери, после чего мы подходили к Троице Рублева. А далее вновь цитата Валентины Ивановны. «Во время съемок, наверное, никто никогда не имел таких возможностей, которые были тогда у меня. В фильме сняты все наши главные чудотворные иконы. Причем снимать можно было столько, сколько нужно для того, чтобы прочесть образ, выявить его суть. В Третьяковской галерее для нас вынимали иконы из стендов, запечатанных футляров. Владимирскую, Донскую, Спаса Нерукотворного, Спаса Рублевского. Это было такое общение, которое, собственно, сделало из меня человека. Это было настоящее становление, образы, которые никогда не изгладятся из души, из глаз, из сердца. К концу работы над фильмом я почувствовала в нем некий фундамент, какой-то камень, на который как бы зашла, и дальше вся моя жизнь определялась и могла рассматриваться только с этого камня, с этого фундамента. Безусловно, бывали моменты, когда я падала, но я знала, что дело не в том, чтобы не падать, а в том, чтобы вставать. Как раз этому учит православие – вставать. И знаете, самое трудное это. Мы смотрим хронику войны, видим, как солдаты бросаются под шквальным огнем на землю. Но ведь потом они должны снова встать. Встать в атаку. Вставать вопреки страху, опасности, физиологии. Жить-то хочется. Вставать, хотя и знать, что не все добегут, не все выживут, но вставать. Это, собственно говоря, и есть основа православного отношения к жизни. Домонгольская старинная икона, архитектура, музыка. Они просто захватывают дух своей красотой, величием и стройностью. Так чувствовало большинство кинематографистов, которые стали, собственно говоря, создавать русский кинематограф. В этом гармоническая история человечества. А сегодняшнее клиповое сознание – это продукт врага рода человеческого. Именно он стремится к тому, чтобы историю представить цепью случайных событий, не связанных между собой. Сделать так, чтобы люди не могли склеить, составить их в единую линию творения воли Божией. Поэтому моим фундаментом на всю оставшуюся жизнь стал фильм об иконе. «Царствие небесное Федору Александровичу», – восклицала и молилась Валентина Ивановна. А сегодня следует добавить и наши молитвы о Царствии небесном, дорогой Валентине Ивановне. И, конечно, воля Божия. И потом, что бы в жизни ни случалось, какие бы грехи я ни совершала, возвращалась я к этой опоре, опиралась на этот фундамент, понимая, что это предстояние. И в заключение несколько слов хочу сказать о защите диплома этим фильмом, ее последствиях и о том, как этот фильм сохранился для показа в нашей стране. Защита дипломного проекта происходит в два этапа. Сначала демонстрация фильма, потом теоретическая его часть. Диспозиция. Актовый зал в ГИКа полон. Почему-то получилось так, что слева сидели приглашенные родственники, знакомые, друзья тех моих однокурсников, которые также защищались вместе со мной. А справа – московское дворянство, два священника, такие персонажи в ВГИКе впервые, консультанты фильма во главе с академиком Алпатовым, профессура, преподавателем и прочая интеллигенция. Вместе с Алпатовым пришел Дмитрий Николаевич Журавлев, известный в то время актер и чтец. Демонстрация фильма. С первых же кадров в зале воцаряется гробовая тишина. Когда фильм закончился, гробовая тишина, в которую погрузился зал, становится еще гробовее. Все неподвижно сидят в этой напряженной тишине. Ее нарушило движение. Дмитрий Николаевич Журавлев встал с букетом роз, прошел в самый конец зала, где у микшера сидела защищавшая диплом Гуркаленко, и, став на одно колено, вручил ей букет. Все грохнули. Тут же был объявлен перерыв. Теоретическая часть. Дипломница поднялась, начала говорить. Вдруг председатель Государственной экзаменационной комиссии Марк Семенович Донской вскочил и перебил ее. «А верите ли вы в то, что этот человек, ну как его, и мать его, что они существовали?» Зал вздохнул как-то так. «Ах!» И многие въехали поглубже в спинки своих кресел. «Да, верю», — ответила Гуркаленко. Донской, уже переходя на крик, ответил на ее заявление так. «Я, конечно, коммунист, но я читал, что он существовал. Продолжай». Спустя еще 2-3 фразы Донской вновь перебивает и кричит. «Что тут у тебя написано в этой теоретической части? Что ты хотела никому ничего не навязывать? Не навязывать свое представление? Пыталась что-то такое выявить? Что в этой иконе заключено? Что это значит?» И после первых же слов ответа, не выслушав его, кричит. «Все! Достаточно! Свободно!» После этого ГЭК удалился на совещание. Их не было около часа против обычных 10-15 минут. Когда комиссия появилась, Марк Семенович, председатель ГЭКа, сказал дипломнице. «Но, знаешь, мы вынуждены поставить тебя отлично. Но твой патриотизм нам не нужен. Последствия защиты передам вновь рассказам Валентины Ивановны. Вскоре меня вызвал ректор. Тоже такой, знаете, искусствовед в штатском. Значит так, ты сделала фильм на радость богомольным старушкам. Поедешь в Казахстан. А московская студия «Центр научфильм» уже прислала на меня в ВГИК запрос, приглашая на работу. Наш фильм, как ни странно, по всем показателям занял первое место в каком-то соцсоревновании, потому что директриса фильма Розалия Яковлевна Штракер была гениальной женщиной. О том, что главная отечественная студия научного кино прислала на меня запрос, я знала и была очень этому рада, так как очень хотела работать в Москве. Язык у меня тогда был необрезанный. И я ответила, это что, ссылку, что ли? Он побагровел и говорит, укреплять казахскую национальную кинематографию. Знаете, Александр Николаевич, я не имею чести принадлежать к этой нации, не знаю языка и обычаев. Чем я и что могу там укреплять, мне непонятно. 3 дня на размышление. А как же Москва? Никакой Москвы, забудь. Тем более никакого Казахстана, подумала я, и осталась на 8 месяцев без распределения, без работы, без прописки, без денег, без всего. 8 месяцев спустя мой мастер Александр Михайлович Сгуриди понял, что дела у меня очень грустные, и обратился к заместителю министра кинематографии РСФСР Глебу Ивановичу Нифонтову. Глеб Иванович по профессии режиссер, был другом Сгуриди. Александр Михайлович, вероятно, сказал ему что-то типа «Глеб, ну надо же что-то с ней делать, толковая девушка, отличный диплом». Глеб Иванович велел приехать к нему и показать фильм. Я приехал. Мы сели вдвоем в просмотровом зале министерства. Когда кончился фильм и зажегся свет, я заметила, что у него на щеке слеза. У него дед был священник. Отец отсидел за веру не знаю сколько, а он коммунист, режиссер, заместитель министра кинематографии. Он сказал, ну ладно, поедешь в Ленинград. Я говорю, не поеду. Это тоже ведь ссылка. Для меня это так и было. Ведь все друзья, круг общения, церковь, учителя, ну все в Москве. Нет, поедешь, сказал он. Я могу тебя отправить только в Ленинград. Он относится к РСФСР, а Москва к СССР. Было тогда у нас 2 министерства, РСФСР и СССР, оба министерства кинематографии. И он подписал бумагу, распределяющую меня в Леннаучфильм. Я приехала сюда, и надо сказать, наверное, что это была очень точная и благая Божья воля обо мне. Да, Москва, конечно, тогда просто бурлила, цвела, но здесь были глубины нераскрытые, которые потом сильно помогли мне. Все-таки именно здесь я нашла ответ на вопрос, что снимать дальше. Как фильм для иностранного обмена все-таки остался в России? Фильм об иконе отражал на экране ее тело, доску с живописью. Но замысел картины состоял в том, чтобы как-то передать ее дух, душу. Наверное, это удалось, хотя бы отчасти, потому что фильм вел себя странно. Как живой, верующий человек, он стремился подчиняться церковным законам, а не производственному графику и срокам сдачи. Происходили неожиданные и странные события. перезапись фильма была назначена на пасхальный понедельник. Всю Красную Пасхальную или Светлую Седмицу религиозным людям не благословляется работать. А тут получилось так. Выполнение такого важного и ответственного производственного процесса, как перезапись, назначается на Светлый Понедельник. Деваться некуда. Ведь зал звукозаписи расписан на много недель вперед. Работать должна большая группа специалистов. Оператор, звукооператор, монтажница, режиссер и другие. Занят даже директор картины. Все собрались, чтобы свести снятый на пленку материал со звуком, совместить текст с артикуляцией, где есть синхроны, поместить музыку и текст в нужные места, а где надо друг на друга наложить. Одним словом, подвести заключительную черту в процессе производства фильма. Начинается фильм. Идет, то ангела золотые волосы. Это 12 век. И вдруг останавливается пленка. Лик начинает плавиться. Представьте себе такой сюрреализм. Шок на грани обморока. На глаза наворачиваются слезы. Останавливается перезапись. Монтажница вырезает сгоревшие и расплавленные кадры. Запускается все вновь. Теперь появляются какие-то шорохи, стуки, стоны. Переживая изобилие неожиданных препятствий, звукооператор посидела. У нее прядь волос стала белой. Ну, в общем, как-то перезаписали фильм. Директор картины Розалия Яковлевна Штракер, человек, познавший все тонкости и премудрости, и хитрости своей профессии, но далекий от стремления к пониманию сакрального смысла иконы. И, как вы понимаете, особой любви к русской или древнерусской религиозной литературе и культуре не имевшая. Но, видя, как мы работали, как многое нам каким-то чудом позволялось, она сказала, «После этой картины я уйду. Я больше не буду работать. Раз пошли такие сплошные чудеса, значит, мне пора. Уйду». И ушла. Замечательным директором была Розалия Яковлевна Штракер, старейшая директриса Центра научфильма, традиционная еврейка. Она была настолько потрясена своими наблюдениями, что под конец сказала мне, «Знаешь, фильмы режиссера должны находиться у него под кроватью». После этого первая копия, которая была сделана с некоторыми техническими проблемами, которую мы представляли в студии лишь для того, чтобы показать, что фильм окончен в срок, эта копия таинственным образом исчезла из студии и потом оказалась у меня под кроватью, где, собственно говоря, и находится до сих пор. Так Розалия Яковлевна, решившая из-за чудес покинуть свой пост, своей же рукой продолжила их череду, причем дважды, потому что еще одну копию она сумела напечатать для музея Рублева, что, строго говоря, тоже было преступлением. Но надо же было как-то выразить им благодарность за то, что они разрешали снимать их экспонаты столько, сколько нужно, да еще сами помогали нам при этом. Копия музея Рублева износилась за 3 года, а моя копия выдержала более 100 просмотров. И знаете, хотя бы это невозможно поверить, она до сих пор жива. А для зарубежного обмена центрального телевидения была изготовлена копия без недостатков, и все отснятые исходные материалы вместе с этой копией тут же были изъяты, не оставив даже следа этой картины в Центре научфильма. Вот так получилось, что 2 копии фильма, предназначенного исключительно для заграницы, остались внутри страны. При этом те, кто мечтал об этом, желал этого, ничего не сумели бы сделать, чтобы это реализовалось. Так совершается воля Божия. Или, как говорят на Востоке, мектуб. Так предначертано. Отец Александр Ильин, которого позже, уже работая в Ленинграде, я пригласил в Эрмитаж на просмотр фильма «Россия в ее иконе», когда мы вышли оттуда, сказал мне, «Ну что, Валентина Ивановна, поздравляю, первая ласточка православия». И, как вы понимаете, выше этой похвалы трудно было что-то вообразить. В студии православного радио был Яшкин Вячеслав Федорович, алтарник Петербургского собора Самсона Страноприимца.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово четвертое, о блаженном послушании, часть шестая.
1: Третий пункт для сохранения нормальных человеческих отношений, самый, может быть, важный по мысли Иоанна Лестничника, они обучались тому, чтобы не уязвить чем-нибудь совести брата. Что значит не уязвить чем-нибудь совести брата? Не смутить. То есть так строить свое поведение, чтобы раздумать только о том, как вот мой ближний, мой брат, как он к этому отнесется. Не как я к этому отношусь, а как он к этому отнесется. Вот я иду к нему в гости, ему это будет радостно или не радостно. Вот я несу, скажем, ему что-то в подарок. Его это смутит или не смутит. Вот мысль такая, мы всегда думаем о том, что я хочу, что я думаю, что я считаю правильным. Вот. А он, тот, кому мы идем или с кем мы общаемся, должен принимать нас такими, какими мы есть. Если он не принимает нас такими, как мы есть, то мы говорим, какой же ты, елки-палки, христианин. Вот. Все у тебя как-то непросто, все это сложно. Вот. Идем к человеку, скажем, нас такими, как мы есть, то мы говорим, какой же ты, елки-палки, христианин. Вот. Все у тебя как-то непросто, все это сложно. Вот. Идем к человеку, скажем, на праздник, купили когора. Ну, Рождество же можно.

0: И произнес прекрасную проповедь. Он сказал, что он никогда не мечтал и не думал быть епископом. Он хотел быть епископом своего сердца и приносить в нем Богу словесную жертву хвалы. Вот Господь хочет, чтобы наше сердце и было таковым. И третья великая истина, что Мессия, которого все ждут, в том числе и Самарянка, это он сам, который говорит с нею. Она все на свете забыла. И кувшин, и зачем пришла. И побежала, забыв все, в город. И вывела к нему все стадо, весь город. И благодаря ей вот все пришли к вере. Вот какое Господь сотворил чудо. Вот она стала сразу источником воды живой, текущей в жизнь вечную. Мы город не обратим, но хотя бы тех людей, которых Господь высылает прямо на нас, это явный знак, что мы должны с ними заниматься, беседовать. И глядишь, может быть, что-нибудь да и прорастет. Вот как преподобный Серафим, икона которого прижизненная сейчас в Троицком соборе находится, говорил своему любимому ученику Тимону: «Отче Тимоне, сей и на камени, сей и на песце, сей и в тернии, может быть, что-нибудь да и прорастет». Вот может быть, что-нибудь да и прорастет, вот это и должен быть тот скромный результат, который мы можем иметь, по милости Божией, опять-таки. А уж ставить перед собой вопрос, мы очень слабые к этому люди. Миссионеры – это подвижники, это мученики. Миссия церкви – особая миссия. Но прежде чем идти с миссией в мир, надо самого себя приготовить соответствующим образом. Откройте Евангелие от Матфея. И вот если этого качества не будет, наши слова так и останутся, зависнут в воздухе без всякого воздействия. А вот это следующее. Нагорная проповедь. В 16 стихе, 5 глава, Господь говорит, 5 от Матфея, 16 стих: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Потому что сила не в словах, а сила в светоносной благочестивой жизни. Нет ничего светоноснее праведной благочестивой жизни. Вот если это будет сочетаться праведной жизни с благовестием, вот оно будет приносить плоды. Одно без другого немыслимо. Вот свет, синоним его, добрые дела. Так да светит свет ваш, чтобы они видели ваши добрые дела. Вот параллель свету. Добрые дела. Вот я, Златоуст, сказал эту фразу прекрасную. Нет ничего светоноснее благочестивой жизни. И прославляли Отца вашего Небесного. Конечно, идет прославление Бога. И мы ничего не должны приписывать себе. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему. Вот теперь скажите мне, какую последнюю тему мы рассматривали из вводного материала?
1: Библейский канон.
0: Библейский канон. Вот библейский канон – очень трудная тема. В каком смысле? Канон, я вам говорил, канон. Канон – это трость для измерения. Вот трость для измерения, которую использовали в качестве эталона при строительных работах. А в отношении книг библейских – это список, перечень книг, признанных Церковью богодухновенными. Вот этот перечень был сделан, он образовался не сразу. Ветхозаветную часть Библии мы получили от Ветхозаветной Церкви, от иудеев, а новозаветную к V веку определила уже Церковь христианская. И вот, соединив то и другое наследие и книги уже христианского времени, мы получили перечень книг, которые считаются подлинным Словом Божиим. Вот если бы Господь явился сейчас,

0: здесь он говорил то же, что уже сказал 2000 лет тому назад. Потому что как он пребывает вовек, так и слово его пребывает вовек. Поэтому никакого нового Евангелия мы ждать с вами не можем. Не можем говорить и допускать даже мысли, что Евангелие устарело, что его нужно обновить, поновить. Вот монисты говорят, да, Христос не все сделал, я призван довершить его дело. Вот какое безумие. И вот этот канон или перечень, он не подлежит пересмотру, он составлен, и этим объемом мы должны с вами и пользоваться, ничего не прибавляя, ничего не убавляя. Но поскольку, как Лука пишет в своем вступлении, многие стали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, появилось очень много жизнеописаний Иисуса и его учения. Люди стремились запечатлеть себя и под именем какого-нибудь известного человека в церкви стремились протолкнуть и свои ложные гностические, скажем, мнения, пересыпая их, смешивая с словами Иисуса. И вот нужно было особое критическое чутье, чтобы из всех Евангелий, а их было множество, определить, что подлинным, адекватным выражением учения Господне являются четыре версии от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Это вот те четыре реки райские, которые выходили из Эдена, и поток общий разделялся на четыре реки. И вот эти четыре реки, и мир-то четверконечный, крестообразный, вот напаяют всю Вселенную. Один блаженный зашел в храм во время чтения Евангелия за литургией, и Господь его удостоил такого видения. Диакон читает текст, и после каждого его слова это слово отрывается от страницы в виде светильника и поднимается к небу. Вот какое значение тех книг, изучением которых мы с вами занимаемся. И вот с какой целью мы занимаемся? Ведь с разными целями занимаются изучением Священного Писания. А у нас должна быть вот эта. Открывайте 1 Тимофея. Найдите 1 Тимофея. А еще лучше сделаете, если 2 откроете, 3 главу. Два письма к Тимофею, к молодому епископу, которого он приблизил к себе не потому, что он ему понравился, а потому, что апостолу Павлу было о нем откровение, что это будет великий ему помощник и сотрудник, и апостол. И вот в 3 главе он этому Тимофею, епископу, пишет, 14 стих. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Конечно, Павлом был он научен. «При том же, ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен, которые могут умудрить тебя во спасение». Мы не свое любопытство удовлетворяем. Меня интересует религиоведение. Вот религиозная область, без всякой внутренней веры. Интересует и все. Так вот, если с этой целью только мы будем изучать, это нам послужит в осуждение. А вот не нужно забывать, что все Писание богодухновенно. Вот мы будем сейчас касаться этой темы. И вот этот отбор был произведен, зафиксирован на соборах. И отныне мы не можем с вами изменить объем Священного Писания по своему усмотрению. Конечно, все книги богодухновенны, но уровень, так, если можно сказать, разный. Конечно, для нас вершина, полнота откровения заключается в Евангелии. А весь Ветхий Завет — подготовка к этому явлению. Поэтому вот книги-то богодухновенные, но, однако, степень их богодухновенности разная. Полнота откровения находится в священных книгах Нового Завета и, в первую очередь, в Евангелии, в четверо Евангелии. Итак, этот канон предполагает длительный отбор, который длился в течение нескольких столетий. И вот что касается новозаветного канона, так это к V веку практически установилось окончательное решение по поводу, какие книги считать каноническими или богодухновенными. Также и в Ветхом Завете был большой спор среди раввинов относительно книги «Песнь песней», относительно вставок некоторых в книги «Экклесиаста», допустим. Читая «Экклесиаста», человек может, знаете, разделять такую позицию, что «а вообще есть ли Бог?». Поэтому могут посеять вот такие мысли, включать их в канон или не включать. Надо все-таки включать, потому что нужно найти ключ к ним. Это требует очень внимательного изучения, что за этими текстами скрывается, которые внешне могут носить даже эротический характер. Ну, прочитайте «Песнь песней». Описывается красота невесты, красота жениха, их взаимное тяготение друг к другу, их любовные ласки. Что это такое? Вот не разрешали юношам до определенного возраста читать и «Экклесиаст», и «Песнь песней», скажем, 19 главу книги «Бытия», где о Содоме говорится, и пороках содомских. Но вот в Писании все это есть. Она отражает ту реальную действительность и не рисует какую-то надуманную жизнь, и показывает, что даже люди призвания, люди великой святости, патриархи, тоже имели теневые стороны. И вот един свят, един Господь. Сенека на вопрос, кто такой святой, дал, по-моему, очень прекрасный ответ. Наименее грешный, но не безгрешный. Без греха только Бога человек и Господь наш Иисус Христос. Вот тот, в ком нет греха, и может спасти мир. И вот мир и жаждал этого спасения, потому что из своей среды он не мог дать такого праведника. Поэтому безумие с этой точки зрения ждать Мессию, который пришел бы и водворил на земле рай. Это может сделать только Бога-человек, в котором нет греха и тени греха. Вот нужно ли было уничтожать книги апокрифические, книги тайные, написанные неизвестно кем, и в них еретически содержатся мысли? Вот это вопрос. С точки зрения науки этого не надо было делать. С точки зрения соблазна, и, может быть, их и нужно было уничтожать и сжигать. Вот ворочая кочергой в печи книги Д'Аламбера, Вольтера, Руссо, Дидро, митрополит киевский Филарет Амфитеатров говорил, вот как горят эти книги в печи, так горят и их души в аде сейчас. Прочитайте, как страшно умирал Вольтер, который всю свою жизнь только и ерничал на предмет церкви. А потом что? Это страшное дело. Поэтому вот такое отношение и может быть и сжигать, или не сжигать. Вот каждый решает этот вопрос. Очевидно, нужно исходить из ситуации. Для науки сжигать не нужно. Потому что все ереси, все еретики – это неисчадие дьявола. Это были прекрасно образованные люди и духовные, тот же Иарий. Образованный александрийский священник, человек со аскетическими такими взглядами. И вдруг вот он сочинил такую ересь и впал в такое высокоумие. А все в основном вот такие вещи происходят от высокоумия. А в высокоумии человек может впасть в любом возрасте. Поэтому страсть высокоумия не покидает человека до старости и престарения. Похоть покидает, высокоумие нет. Представьте себе, что вы изобрели какие-то идеи, и их разделяют тысячи, десятки тысяч человек. Император Константин за голову схватился, как он стремился к миру и водворил мир. И вдруг все пришло опять в движение, в хаос изнутри самой церкви. Как могло так быть? Как это получилось? На увещание отказаться от своих заблуждений он не прислушивался к этим завещаниям. Поэтому пришлось созывать собор. Собор осудил и его учение. Но он не послушался и собора, соборного решения. Ни одна ересь не прекратилась с решениями собора. Они продолжали свою деятельность. И вот здесь опять возникает вопрос очень сложный. Я не знаю, как на него и отвечать. Что делать с этими инакомыслящими или еретиками? Убеждению они не поддаются и не хотят слушать. Сеют свои плевелы и развращают. Что же с ними делать? Казнить, ссылать, пытать? В Евангелии этого нет. Мы возмущаемся, когда читаем первые три века церковь «Экклезия Пресса», церковь под давлением со стороны властей. Но ведь вот когда пришли, и церковь была легализована, христианство как религия, государством, мы стали применять те же методы, что и язычники. Пытать. А ведь как вот сравнить с Евангелием? Господь не велел этого делать. Велел убеждать только словом. Я вот не знаю, как поступать. Как быть? Особенно с ересями и сектами мистического толка. С сектами изуверскими. Их нужно, по-моему, изолировать. Ссылать куда-нибудь. Или не знаю, что с ними делать. Как быть и сравнить, вот сопоставить все это с Евангелием? Посмотрите, что пишет в этой же главе, в третьей главе второго послания к Тимофею, апостол Павел, 10 стих. Вот он ему пишет: «А ты последовал мне в учении, в житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах». А он ему сопутствовал: «Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». А вот внимание, вот парадокс. Это религиозный парадокс. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Поэтому конца не предвидится. Этому заблуждению и этому наплыву всяких тоталитарных сект, всяких изуверских сект. Вот они будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А вот как проследить, как составлялся канон? А очень просто. Нужно поднимать всю святоотеческую письменность, начиная с апологии, с апологетов, писателей первого-второго века. Вот они в своих писаниях и ссылаются часто на книги Священного Писания. И вот выбрать все эти ссылки, и можно составить себе. Знали ли христиане 3-4 века Священное Писание в том объеме, какое мы имеем сейчас сами с вами? Вот знали. Но только возможностей для распространения ведь не было ни книгопечатания, никаких других средств. Все это переписывалось от руки. И поэтому, если Матфей написал Евангелие, так он написал его в единственном экземпляре. Нужно размножать, нужно переписывать. При переписках неизбежны ошибки какие-то, недосмотры. Таким образом, появляется постепенно наука «библейская текстология». Основателем у истоков ее лежит такой ученый, можно сказать, и богослов Ориген. К сожалению, вот он тоже впал в ересь, высказывая некоторые положения, но он высказывал их для себя, а издатель его сделал ему медвежью услугу. Без его разрешения опубликовал все, что он даже не предполагал к публикации, а просто высказывал как свое частное мнение. Ну, например, учение о предсуществовании душ, о том, что дьявол спасется, о том, что в конце концов все придут к вере и обратятся и покаются. Вот многие положения церковь наша не принимает. А это был прекрасный ученый, и вот он занимался сравнением древнейших списков Священного Писания, сексаплы, октаплы, вот находил, ездил, искал эти в книгохранилищах, в храмах эти свитки, сравнивал тексты и указывал на разночтение. Но то, что мы имеем с вами, это мы имеем чудо. Евреи сумели сохранить, благодаря тщательным правилам, какие они разработали, саферимы, ученые-книжники, правила для переписывания священных текстов, вот благодаря этому скрупулезному выполнению, вот и переписывались тексты практически без ошибок. Хорошо. Вот вы имеете теперь представление, что такое канон. Составлялся он постепенно, а ветхозаветную часть, повторяю, мы получили по наследию. Вот откройте послание к римлянам и найдите третью главу. В первых двух главах он говорит, что и язычники, не знающие Бога, погрязли в грехах, и иудеи, знающие закон, то же самое, жили в своих беззакониях. Все согрешили пред Богом. Послание к римлянам, 3 глава. И все-таки он задает вопрос в 3 главе. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество вот тогда было во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие. Вот они его и сохранили. Но по слепоте своей просмотрели Мессию. И когда он пришел к своим, свои его и не приняли. И вот эта слепота на сердце, умственная слепота, до сих пор и не позволяет им в текстах ветхозаветных узреть Христа. Откройте второе послание к Коринфянам и найдите 3 главу. В 3 главе мы с вами находим такие слова. 14 стих 3 главы 2 послания к Коринфянам. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета». Потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Вот при каком условии это может быть. А так относительно их избрания, все остается неизменным. Вы, конечно, можете предъявить претензии к Богу. Почему он избрал не ассирийцев, не греков, не римлян, не персов, а избрал вот семитов, семью Авраама? Тайное избрание, только ответить можно так. Это тайна избрания. И оно остается неизменным. Посмотрите опять послание к римлянам и найдите 9 главу. Послание к римлянам, 9 главу. Вот он очень переживал о том, что они упорствуют и препятствуют его проповеди. И с фанатичным, знаете, ожесточением не принимают этой проповеди. Вот в 9 главе он пишет, 1 стих. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Вот какой был духовный уровень у человека. Мы ошибаемся, и часто за проявление Духа принимаем свои ошибочные эмоции. Это очень опасное дело. Вы должны с духовником своим решать все такие вопросы, которые вызывают сомнения. Можно свою эмоцию благочестивую принять за движение Святого Духа. И это будет страшная ошибка. А он четко говорит, свидетельствует мне не собственная рефлексия, а совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. Вот с чем связано избрание. Оно остается неизменным. Но избрание – это не есть что-то такое, ах, избран, и ты безвозвратно избран. Избранник – тот, кто верен избравшему его. А верны ли были иудеи? Конечно, нет. И посмотрите, что он об этих иудеях говорит во второй главе послания к римлянам. 28 стих, 2 глава. «Ибо не тот иудей, кто по наружности таков, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, вот оно совершалось в восьмой день над младенцами мужского пола, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Поэтому... вот вам и призвание. Если человек или народ верен призвавшему, да, это призвание соответствует действительности. А так, прочитайте, как к народу обращались пророки, к этому избранному народу. Народ содомский и гоморский, сыны погибельные, отродье грешников. Вот вам и эпитеты к избранному народу. Следующая тема у нас – богодухновенность Библии. Богодухновенность Библии. Вот прежде чем говорить на эту тему, нужно сказать следующее. Приходится обсуждать темы, которые нельзя обсуждать по существу, поскольку мы не имеем этого в собственном религиозном. Никто из нас не был призван к пророческому служению. А приходится говорить, как вот Иеремия до вчерашнего дня частный человек, с сегодняшнего дня стал пророком, через которого говорит Господь. Что с ним произошло? Что он испытал? Что за потрясение было, когда он почувствовал, что Бог дал ему иное сердце? Вот об этом можно читать и можно со слов, собственно говоря, и говорить. Но не имея этого в личном религиозном опыте, говорить об этом лучше удобнее молчания. Лучше бы молчать. Но вот есть такая тема – богодухновенность Священного Писания. Поэтому хоть немного, но что-то сказать на эту тему нужно. Вот чем отличаются книги Писания от прочих гениальных произведений человеческой мысли. Когда блаженный Августин в своих поисках истины перешел к изучению Священного Писания, в частности, посланий Павловых, то он смутился и соблазнился корявостью слога, непоследовательностью. Нет того блеска, нет той красоты, какие у Платона, у Сократа, у Аристотеля, у каких-нибудь других витий. Греческое витийство приводится в пример. А здесь и предложения неграмотно построены, и нет этой чистоты языка. Но неудивительно, дескать, а кто были авторы-то этих книг? Не ученые-рыбари. Что от них ждать? Вот пока Господь его не просветил, пока он не понял, что скрывается за этим словом, он вот так думал. И многие соблазняются. Вот сам я, Златоуст, брал уроки красноречия у ритора языческого Ливания. И брал у него эти уроки. Действительно, это был знаменитый преподаватель эллинского красноречия. А красноречие, вы сами знаете, какую роль играет. Какую силу имеет слово. И вот он даже хотел его видеть преемником в своей школе. Но, говорит, у меня его похитили, украли христиане. Вот он уроки взял, но язычеством не прельстился. И истолковал нам все священное писание. И вот богодухновенность. С чем мы знакомы в собственном опыте? Ну, с поэтическим вдохновением. Вы знаете, многие из вас знают, что такое поэтическое вдохновение. Считала, что его посылают некие музы. И все классические произведения, даже вот Мильтон в своем потерянном рае обращается сначала не к Духу Святому, а к музам. Отдает дань, что музы посылали это вдохновение. Пушкин прекрасно описал состояние вдохновения. Вот он совершил прогулку и пришел к себе в комнату. Сел перед камином, и вот в нем просыпается некие состояния, которые он описал так, что и мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы смелые навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут. Вот снизошло на него это вдохновение. Вот можно ли поставить знак равенства между поэтическим вдохновением и богодухновенностью? Ни в коем случае. Это совершенно разные уровни и совершенно разные источники. Вот прежде чем дать определение, что такое богодухновенность, мы должны посмотреть некоторые тексты, которые могут немножко нас сориентировать в этом плане. И я бы очень просил, отталкиваясь от этих текстов, каждому составить у себя в тетрадях свое понимание богодухновенности Священного Писания. Откройте все книгу «Исход» и найдите 4 главу. Книги «Исход». Речь идет о том, как Моисей. Вот жизнь Моисея слагается из 3 40-летий. 40 лет в Египте, 40 лет в земле Мадианской и 40 лет он водительствует народ в землю обетованную. Так вот, это 2 40-летие. 40 лет Господь готовит этого человека к миссии великой. Освободить народ из плена и привести его в землю, обещанную их отцам Аврааму, Исааку и Иакову. Он видит купину неопалимую, куст, объятый огнем и не сгорающий. Господь открывает ему новое свое имя, Яхве, и призывает его к этой миссии. Но ведь человек может отказываться даже и от призвания Божия. И в частности, он ссылается вот на что. 10 стих 4 главы. «И сказал Моисей Господу, «О Господи, человек я неречистый, и таков был вчера и третьего дня». И когда ты начал говорить с рабом твоим, то есть с детства, я не только не оратор, но и имею дефект в произношении, медленно язычный и гугнивый, как говорится в Ермасе. Я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал Моисею, кто дал уста человеку, кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым. Не я ли Господь? И так пойди, внимание, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал, разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить вместо тебя. И вот он выйдет навстречу тебе и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему место Бога. Вот отметьте это. 4 глава с 10 стиха по 16. Я вложу слова мои в уста твои. А может быть, действительно, кто из вас переживал это? И вы произнесли некие пророчества и храните их? Я думаю, что нет. Такого с нами не было. Но ведь вот и Мариам, сестра его, называется пророчицей. И Аарон, брат, обладал пророческим даром. Они подумали, что они в этом плане равны с ним. А вот равны ли были они с ним? Открываем книгу Чист и находим 12 главу, 12 главу. Чист, да. И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену эфиоплинку, которую он взял. Ибо он взял за себя эфиоплинку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? То есть, а что ты из себя представляешь? И мы, такие же, как ты, обладаем пророческим даром. Вот обладают, да не в той степени. И сказал Господь Моисею, и Аарону, и Мариаме, выйдите вы трое к скинии собрания. И вышли все трое. Скиния собрания – это походная церковь, шатер, перед которой собирался народ. И позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении. Во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем, то есть выполняет все. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея. Вот отметьте это. Чист, 12 глава, 1-8. И вот пророки-то должны знать меру свою, в какую им пророчествовать. А то вот получается претензии-то. Вот к чему приводят эти претензии? Как вы не убоялись упрекать? Устами к устам, говорю я с ним, а не в гаданиях. Откроем книгу Второзакония. И найдите 9 главу. В 9 главе Второзакония, а эта книга повторяет то, что было совершено до этого первому поколению. Это он объясняет уже второму поколению, которое родилось в пустыне. И говорит, что люди, отцы ваши, без конца роптали. И вот за ропот они и были осуждены на 40-летнее странствование с тем, чтобы все в этой пустыне вымерли. И только новое поколение войдет в обетованную землю. А из тех людей только 2 человека. Вот такая диспропорция показывает, что спасающихся во все времена было мало. 600 тысяч вышло, не считая женщин и детей, а вошло только 2 из первого поколения. Вы посмотрите, какая диспропорция. Много ли спасающихся? Немного во все времена. И поэтому мне непонятна вот эта уверенность сектантов. Мы спасены. Уверовали, и мы спасены. Да откуда такая уверенность? Из чего она проистекает? Правильно, мы спасены. Но нужно добавить одно слово, как и апостол это делает. Мы спасены в надежде. Мы надеемся, что будем спасены. Но если под эту надежду не будем работать, эта надежда нас посрамит. Теперь откройте 13 главу. Вот на благородном теле церкви, как на каком благородном растении, паразитируют всевозможные лианы и пьют из него соки, и пьют из него соки. И посмотрите, что происходит. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает, то есть испытывает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу, Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, и заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того, или сновидца того, должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства. Ведь кругом процветала магия, колдовство всевозможных видов, магизм и единобожие. Все свелось в конечном итоге к магизму и к оккультизму. У человека непреодолимое стремление обладать, овладеть, подчинить себе и распоряжаться этими силами космическими, мистическими, какими угодно. Вот он желает обладать этим. Кто его подталкивает на это? Ясно, что подталкивает на это отец лжи. И вот когда человек уходит в эти другие духовности, он там быстро преуспевает. Он там быстро, потому что все построено на самообольщении, на высокоумии. А здесь, напротив, надо просить Бога. И святые просили, если и подавал им какие-то дарования, лишить их этих дарований, чтобы не впасть вот в высокоумие, не соблазниться, не прельститься. Вот они вышли из одной земли, из Египта, да в полымя. А в хананской-то что земле? Религии плодородия, связанные с фаллическими обрядами, с фаллическим культом, с религиозной проституцией. А если сама религия санкционирует похоть и ее обожествляет и оправдывает, можно было представить, какие были нравы, какое было самоистребление. И вот поэтому эти народы и нужно было уничтожать. Мы вот читаем все это вне контекста. Ах, какая жестокость! Ах, какой Ветхий Завет жестокий! Почему это нет? Так вот, был жестокий. Нравы-то были страшные. Человек не внимал слову. Моисей говорил, его никто не слушал. Поэтому кто Господень ко мне, подошли левиты, пройдите с постану и поразите мечом всех зачинщиков. Сколько было до этого говорено. Поэтому нужно иногда применять и такие меры. И они вполне оправданы. А смотрим только с позиции какого-то гуманизма. Так вот, гуманисты это все и разложили. Вот и образовалось это такое общество, где нет понятия греха, где все можно объяснить так, и все можно понять и оправдать. Вот и оправдываем все. А результат какой? Подошли к черте. Подошли к черте, дальше бездна. Так вот, хорошо, привели их в землю обетованную. А что в этой земле? 18 главу откройте, 9 стих. Второзаконие, 18 глава, 9 стих, и без всяких возражений. Вот куда они вошли. 9 стих. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, а ведь это святая земля. Ведь это хананская земля и есть святая земля. И есть обетованная земля. Тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Служение Молоху. Он изображался в виде быка, течь. В середине его раскаляли до бела и бросали туда младенца. Потом вообще признавали очистительную силу огня. И вот это служение Молоху. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Все виды колдовства перечисляются, все виды магии, и хиромантия, и некромантия, и по полету птиц Авгура определяли, по внутренностям животных, по облакам, чародеи, гипнотизеры, эти спириты. Это вот все оттуда идет. И сейчас все это возрождается. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей. А вот эти гадатели и прорицатели шепчут: вот мне Дух сказал, подойди и убей свою мать. Вот одна девушка походила на курсы, а потом увлеклась вот этими мистическими сектами. И вскоре стала преуспевать и слышать голоса. Вот голос ей сказал: подойди и убей свою мать. Что она и сделала. Так вот, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Что же тебе дал? Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой. Его слушайте. Пророка из среды тебя, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой. Его, это мессианское пророчество о Христе. Вот какого пророка мы должны слушать, который пришел на землю. Дальше, 18 стих. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. И разговор ясен. Вот поэтому паразитирует, и все идет параллельно. И вот как человеку разобраться? Вот они и путаются. Даже в названиях одинаковые названия божеств. И результаты особенно многих. Разные исцеления, разные, а потом через какие-то 3 месяца вдруг начинается с этим человеком происходить невероятное. В семье разлад. Болезни. Ужас, что происходит. Те, кто обращаются и в это. Пророка воздвиг нам Господь. Вот его мы и должны служить. А вас я благодарю за внимание.
1: Братья и сестры, вы слушали лекцию из курса по библейской истории Ветхого и Нового Завета Игоря Цезаревича Мироновича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В ближайшие 4 часа нашего обещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, житие мученицы Гликерии и с ним Лаодикия, стража темничного, евангельское чтение с толкованием, передача из цикла «День в истории России». Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в греко-славянской и еврейской Библии» и передача, подготовленная алтарником Санкт-Петербургского собора в честь Самсона-страноприимца Вячеслава Федоровича Яшкина, посвященная памяти кинорежиссера-документалиста, автора нашего радио Валентины Ивановны Гуркаленко, которой 23 мая исполнилось бы 80 лет. Лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово четвертое, о блаженном послушании, часть шестая, и передача детям «Русская народная сказка. Лисичка-сестричка и серый волк» продолжат нашу программу, а завершит ее лекция Игоря Цезаревича Мироновича по библейской истории Ветхого и Нового Завета.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Апостол говорит нам, чтоб поминали мы наставников. Поминайте наставники ваши, которые взят о душах ваших. Сегодня мы вспоминаем великих наставников, отцов первого Вселенского собора. На Первом Вселенском соборе мы знаем, что было 318 отцов, и был святитель чудотворец Николай на Первом Вселенском и святитель Спиридоний Тремягутский. На этом соборе был выработан символ веры, верою во единого Бога Отца и Держителя Творца неба и земли. Вот, возлюбленные братья и сестры, но не так, как мы воспеваем сейчас до конца и в жизни будущего века, а заканчивался символ веры, и в Духа Святаго Господа Животворящего. И этим заканчивался символ веры. То есть все прославление было Святой Троицы. Почему называется символ веры Никева? Цареградский. Сперва был в Никее первый собор, а в Цареграде уже был дополнен и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, который символ веры был искажен в 11-12 веке уже католической церкви. Они воспевают и в Духа Господа Животворящего, и же от Отца и Сына. Филиокве, которые мы что, не признаем. Вот. И в Духа Святого Господа Животворящего, и же от Отца. Видите, братья и сестры, от Отца, они вот и Сына Исходящего. Православная вера признает временное исхождение Духа Святого и Сына, когда Он вознесся на небо, что Он сказал, пошлю вам утешителя Духа. Дух истины и же от Отца исходит, и то и свидетельствует, что о мне, говорит Господь наш Иисус Христос. На этом соборе на Первом Вселенском было облечен Арий Безумный и Саверий, который смешал Святую Троицу. Вы помните, как святитель Спиридоний доказал Святую Троицу, взял плитку, кирпич, из кирпича что вышел, огонь, вода и плитка, вещество. Вот это было доказательство тайны Великой Святой Троицы. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, вспоминая наших наставников и учителей Церкви Первого Вселенского Собора, мы будем всегда помнить, что они оставили нам завет Христов, что они оставили нам истинную православную веру, как мы и воспеваем, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую
3: единое крещение,
2: восставление грехов,
3: тайну воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
2: Ответил же, дополнил. Это в Цареграде уже был дополнен, по что вы сейчас прочитали. Это конец уже было силы веры. И он читается и сейчас, возлюбленные братья и сестры, так, как был он записан в Никево-Цареградском соборе. Поэтому веруем и исповедуем Святую Троицу, веруем в Сына Божия, веруем в Отца, веруем и в Духа Святаго, в Троицу единосущную, нераздельную и неслиянную. Вот, возлюбленные братья и сестры, трудно человеческому уму постигнуть это. Блаженный Августин очень был великим богословом и хотел познать тайну Святой Троицы. Вы, наверное, помните, когда он размышлял о тайной Святой Троицы у моря, то увидел светлого юношу, который в углубление переливал водичку с этого озера или океана. И видит, что и час, и другой, и третий трудится этот небесный пришелец над этой водичкой. Подошел и спросил, что ты хочешь этот океан перелить в это углубление? И услышал ответ, скорее я этот океан перелью в это углубление, чем ты познаешь тайну Святой Троицы. И был уже невидим. Вот, возлюбленные братья и сестры, поэтому, и Господь говорит, по вере вашей, да будет что вам. Поэтому мы и веруем, как заповедовали нам святые апостолы, как заповедовал нам Господь Иисус Христос, как заповедали святые отцы. И опять же апостол той же говорит, стойте и держите предание. Только предание сохраняется в православии, братья и сестры. В остальных уже, кто отпал уже от святого православия, там уже не сохраняется четко святое предание и нарастает, и делается уже не канонично. А что не канонично, то уже и не православно. Поняли, братья и сестры? Поэтому стойте и держите предание Святой Православной Церкви. Помните, кому церковь внимать, тому Бог не отец. Тому Бог не отец. Вот правильно все отвечаем мы. Но вот правильно должны и веровать в Господа, и исповедовать Его, и жить так, как заповедал нам Господь. Тогда все будет хорошо с нами. Аминь.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –